Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил.
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на avito.ru 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: правила подготовки к школе, ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: «Максидом».
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции без бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comptogeta.t2.ru.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года. В гипермаркетах.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Я, Тимур Белов, действительно уже с вами в одной компании. Всем привет, привет, доброго утра. Сегодня у нас понедельник, и если в этот момент вас ждали услышать Саймона и Катю, наших разбудильников замечательных, не переживайте, все в порядке с ребятами. Саймон и Катя находятся в отпуске, в заслуженном отпуске, отдыхают, впитывают в себя, ну, так скажем, все прелести этого лета, чтобы потом уже осенью будить всю страну с новыми силами. Это у них точно получится. Ну, на самом деле, я уже лично успел соскучиться по шоу «Разбудильники», я надеюсь, вы тоже. Ну, да ладно, давайте грустить по этому поводу не будем, ребятам дать им спокойно отдохнуть, а сегодня нам тоже будет не скучно. Устроим летний пати-тайм, подарки, игры, общение, еще больше музыки. Музыки, под которую просыпаться вот в самый раз, это прям стопроцентная гарантия. The Pause, отличный проект и такой же отличный трек. Magnetic у нас впереди, еще раньше John Summit. Просыпайтесь, доброго утра, скоро уже в этом часе успеем поиграть, далеко не уходите.
0: Summer party time. Летний пати-тайм на радио DFM. DFM. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа.

0: 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Работа под названием Take Me to Church. Ходи в летний пати тайм на Radio DFM. Ну, этот парень уже построил свой маршрут тут, я так понимаю, да. Но мы тоже давайте не будем стоять на месте. И вот у кого самая подвижная работа, я думаю, что вы прекрасно знаете. Это, конечно, у курьеров. Отдельное спасибо за вашу работу, за быструю доставку, потому что, ну, от вашего труда порой зависит и наше настроение. И вот в Китае один из курьеров, представляете себе, благодаря именно своей работе получил литературную премию за стихи между доставками. 57-летний Ван Цибин, так зовут этого человека, получил премию имени Лу Сяна, одну из главных литературных наград Китая. Дело в том, что мужчина уже 8 лет подряд развозит еду и пишет стихи во время перерывов между заказами. За это время, вы только представьте, он создал более 7000 произведений и выпустил целых 4 таких сборника. Ну, я посмотрел на эти сборники, такие внушают. Да, уважение уж точно появляется. Ну, я надеюсь, когда этот самый Ван Цибин ждал вдохновения, заказы были доставлены вовремя и без задержек. Удачи и вдохновения, самое главное.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: за DJ Snake и Mew на Radio FM. Работа под названием Lean On. Ну, собственно, как и обещал, нам обязательно нужно поиграть в рэм-часть и получить заодно подарки. Есть желающие. Вот взбодриться именно сегодня в понедельник, в самом начале рабочей недели. Я уверен, что такие люди есть. И подарки, конечно, все хотят. Номер +7 495 956 1012. Набирайте прямо сейчас. +7 495 956 1012. Впереди игра по названием «Пинг-понг». Ну, давайте, сделаем это. Взбодримся в этот понедельник. Желаю вам удачи. Звоните.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию! JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: Совершенно верно. Прямо сейчас начинается у нас пинг-понг здесь на Радио ДФМ. И ко мне присоединяется Алексей, который работает строителем из города Москва. Алексей, привет, доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Я знаю, что у вас вчера был профессиональный праздник, поэтому принимайте поздравления, пожалуйста, и ты, и все твои коллеги. Как отпраздновали, как отметили?
1: Вообще хорошо, отлично.
0: Ага. Ну, короче, результатом доволен. Я надеюсь, результатом игры пинг-понг ты тоже будешь доволен. Правила очень просты. Мы по очереди будем говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Повод очень интересный. Сегодня 150 лет назад, 10 августа, в Канаде был совершен первый в мире международный телефонный звонок. Брум-брум-брум. Связь была установлена. Сказали «Алло», поприветствовали друг друга, спросили, как у кого, как, собственно, настроение у друг друга. Это прекрасно. Но, собственно, тема пинг-понга напросилась сама собой. Телефонный разговор. И, Алексей, первое слово будет от тебя. Слово «ассоциация». Поехали. Удачи.
1: Здравствуйте.
0: Не, ну давай все-таки существительные какие-то ассоциации.
1: А, ладно, да. Алло. Алло, алло.
0: Ну ладно, алло, принимается. Буква О достается мне. Так, телефонный разговор. Ну, давай так, оператор.
1: Ох-ох-ох-ох-ох, вот это сложно. Рецидент какой-то, я не знаю значение этого слова, но на факт.
0: Подожди, давай что-то все-таки связано с телефонным разговором.
1: В любом случае.
0: Что в любом случае, я не могу понять.
1: Связано с телефонным разговором.
0: Ну не, ну не принимается. Надо что-то, вот понимаешь, такая какая-то прямая ассоциация, прецедент. Какое имеет отношение вообще к телефонному разговору?
1: А, прецедент?
0: Нет, я сказал оператор. На букву «Р», ну, я не знаю, там, ну, разговор, роуминг, решение какого-то вопроса. Понимаешь, сколько слов можно было произнести? Ну, сигнал уже прозвучал. А эх, Алексей, ну как так, а? Видимо, вчера очень хорошо отметили, да, повеселились. Сегодня голова вообще не работает. Леш, нормально. Я тебя поздравляю, главное, с праздником профессиональным. Сегодня в понедельник уже все вышли на работу у вас там, а?
1: Нет, я не пошел. У меня выходной понедельник.
0: Ну, прекрасно. Так как у тебя вчера был праздник, в любом случае, если ты даже не одержал победу в нашей игре по названию пинг-понг, без подарка я тебя не оставлю. Но строители оставить без подарка, ну, это просто... Я думаю, что такое невозможно. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Я тебя поздравляю с большим удовольствием. Алёш, легкого тебе понедельника. Счастливо, пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого. Дорого. Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица страны советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Party time.
1: Летний Party time на радио DFM.
2: Работа в названии Monster in the Ocean после Masked Wolf. Я бы мог говорить вот как-то так, но не буду повторять за этим исполнителем Masked Wolf. Лучше всем от чистого сердца я, Тимур Белов, пожелаю еще раз доброго утра. Сегодня у нас, давайте напомним так, на всякий случай, если вы вдруг забыли, 10 августа, понедельник, замечательный день, который мы так ждали. В субботу и воскресенье мы уже думали об этом дне, чтобы пойти на работу, увидеться с коллегами. И да, шоу-разбудильники Саймон и Катя по-прежнему отдыхают. Мы, разумеется, им завидуем, очень сильно скучаем. Но при этом мы активно проводим это лето, и это замечательно. На самом деле праздники сегодня как на подбор. День попутного ветра, день харизматичных личностей, день льва, день заботливого мужа. О, я думаю, что каждая девушка должна сказать, глядя на своего любимого сегодня, что за лев это, тигр? И тогда забота, любовь и все остальное будет точно гарантировано, да? Ну, вы уж там как-нибудь сами, да, урегулируйте все эти процессы, чтобы заботу получить и все, что полагается. Ну, а я тут буду отвечать за музыку. Меня зовут Тимур Белов. Еще раз всем привет. Крабастани, Castle in the Snow, и также Мадонна с Мартином Гарриксом у нас впереди. Bizarre, послушаем их работу. И уже в этом часе, кстати, не пропустите рубрику под названием «Ом-Ом Рандом», где вполне возможно исполнится именно ваше музыкальное желание.
1: Let's party! Летний Party Time. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4.

0: Размышления о высоком, о том, что у каждого бывает по-разному. In and Out of Love, Армин Ван Бюрен и Шерон Денабель. Здесь, на Радио ФМ.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: Всем еще раз огромный привет от меня, Тимур Белова. Вы слушаете летний Party Time на Radio FM. Я не знаю, попадался ли вам в эти выходные или нет видос про кошку мяуканье, который замедлили, но я давайте все-таки поделюсь своими впечатлениями. Во-первых, я ни в коем случае не верю, что если замедлить мяуканье кошки, то в итоге должен получиться какой-то смех. Но один из кошатников, который выложил своего британского кота в сети, он утверждает обратно, абсолютно обратно. Он считает, что если вы замедлите мяуканье своей кошечки, да, то получите в итоге тот самый ужасный смех. Ну, собственно, давайте послушаем. Вот как на обычной скорости, какие звуки издает его кот. Британский кот, пожалуйста. Все понятно. Затем он берет это и замедляет. 7 раз. 8. Финальный вариант был замедление в 10 раз. Вы представляете, а? Если бы все кошки так мяукали, я бы их боялся. Надо проверить. Сегодня же на своем.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзвучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
11: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
12: 0+. Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 60.

0: на Мадонна в летнем Party Time и трек по названием Sorry. Ну а что у нас там на горизонте? Ох, что-то интересное намечается, да. Все внимание сюда.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: Есть желание что-нибудь там такое интересненькое послушать, предложите, пожалуйста, отправляйте свои сообщения в Макс 965-115-515, и вполне возможно, буквально через несколько минут рандомайзер выберет именно вас.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
7: Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: А дальше тусовка
13: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Рандом.
1: И вот как раз таки в эти самые секунды не стоит себя ни в чем ограничивать, а все потому, что рубрика «Ом-Ом Рандом» создана именно для этого, чтобы исполнять ваши музыкальные желания. Да, все возможно. Кому повезет именно сегодня, и чья заявка будет исполнена, узнаем уже скоро, буквально через несколько секунд. А пока, дорогие друзья, у вас есть время, успейте кинуть свое предложение. Прямо сейчас набирайте название трека, имя исполнителя или название группы. В общем, что вы хотите послушать? Макс 965-115-5-115. Все принимается именно на этот номер. Посмотрим, какие музыкальные заявки прилетели. Привет, Тимур. Поставьте, пожалуйста, Cranberries, Зомби от Кати. Зиверт Газ, это Александр просит. Call me, Эрик Приц. Такая музыкальная заявка. Шакира, трек с чемпионата мира по футболу 2026 года от Кирилла. Дай-дай, так называется, да, по-моему? Мартин Гаррикс, Animals, Озон, Драгоста Динтей и много-много других музыкальных заявок. Давайте узнаем, кому повезет. Время, все, другие заявки не принимаются. Рандомайзер сделал свой выбор. Очень много музыкальных предложений. И сегодня... О, девушка Карина! Именно ее выбрал рандомайзер. Карина — любительница Оливера Хелденса. Название трека такое странное. Это не опечатка случайно? A-E-I-O-U. Сейчас я проверю. Карин, там случайно после выходных. Ничего не напутала? А нет, не напутала. Действительно, есть такой трек. Карина, музыкальное желание твое исполняется. В летнем пати тайм. Оливер Хелденс. На самом деле, прикольное название трека, если быстро его произносить. A-E-I-O-U. Давайте послушаем. Так.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21

0: нашей с вами компании в это летнее утро. Dive into me, так называется эта работа на радио DFM.
1: Летний party time с Тимуром Беловым на радио DFM.
0: Вы не поверите, но как же мне порой хочется отмотать время назад, ну хотя бы там на пару дней, чтоб вновь был вечер пятницы, и ты такой, ну все, в эти выходные я точно успею абсолютно все. Но на самом деле выполнил меньше половины запланированного. Вот почему именно так все происходит, кто-нибудь мне сможет объяснить, а? С вами я, Тимур Белов, всем привет, и если за прошедшие выхи вы успели все и даже больше, ну расскажите, как у вас это получилось. Очень будет интересно послушать. Ну а пока вы там делитесь своими историями в нашем Максе, 965-115-5115, как прошли ваши выходные, чем интересным занимались. Мы будем погружаться в понедельник и думать о важных вещах, если вы на работе находитесь. И ни о чем не думать, если вы отдыхаете. Рио, Shine On и также DJ Goja, Michiko, они впереди, дождитесь. Доброго утра.
1: Летний пати тайм. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: А теперь тусовка.
5: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Сколько бы лет Сабриду не существовали в музыкальном мире, они всегда вот преданы своему звучанию, даже когда записывают совместные треки. Two Colors, Сабриду, Cynical на Radio DFM.
1: Summer Party Time. Летний Party Time на Radio DFM.
0: Да, согласен, кто-то предан своему стилю, а кто-то, напротив, постоянно что-то делает новое, чтобы удивлять аудиторию. И вот, пожалуйста, недавно компания Netflix устроила необычный перформанс в Лос-Анджелесе. Они разместили на одной из улиц города большой такой билборд, куда поместили настоящего человека. Вы спросите, как это вообще возможно? Ну, дело в том, что это такой большой билборд, он оформлен как уютная гостиная, там есть окна, мебель такая необходимая, но самая маленькая такая мебель, чтобы можно посидеть, полежать. Оставили необходимую еду, а человека для общения с окружающим миром снабдили специальной такой дощечкой, где он может оставлять записи и передавать свои мысли, о чем он думает, потому что его никто не слышит, они только его видят, понимаете, проезжающие машины, и все. Ну, вроде как сегодня этого самого человека, актера, должны уже отпустить домой. На волю, так сказать! Все это было сделано, кстати, в поддержку триллера «Последний дом», который скоро выходит. Будете смотреть или нет эту картину, решайте сами, но вот такого рекламного билборда живым, настоящим человеком внутри мы вряд ли где-то еще увидим. Прикольно сделали, согласен.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе.
7: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Проведи яркие выходные августа в Папа Паб. В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
11: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

две замечательные красивые девушки Бьянса и Шакира Beautiful Lie на Радио ДФМ. А у меня другое предложение. Поиграть. Вы не против? Тогда давайте это сделаем все вместе. Поехали.

0: пойду подготовлю. А вы пока набираете номер.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГР 121-27-14-79. Город Москва. 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.си/би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
3: Этот демон необычный.
2: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
3: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
2: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Up the next.
4: А дальше тусовка
5: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: в эти самые секунды все внимание обращаем на квиз, который стартует здесь в летнем Party Time на Radio DFM. И в понедельник повезло Николаю, у которого сегодня выходной, он успел дозвониться и сейчас будет показывать, на что он способен. Николай, оператор ЧПУ из Новосибирска. Николай, привет, здравствуй.
1: Да, Тимур, привет, ну, всем привет.
0: Слушай, что такое оператор, мне понятно, а что такое ЧПУ?
1: Программное управление, блин, ну чего-то там, чего-то ЧПУ.
0: Чего-то программное управление.
1: Да.
0: Ну, слушай, на самом деле расшифровка такой аббревиатуры нам нравится, принимается. Главное, чтобы начальник тебя не слышал сейчас. А скажет, ща выйдешь на работу, я тебе поясню, Николай, что это такое, чем ты занимаешься у нас тут. Ну, ладно, сейчас не про работу, тем более у тебя сегодня выходной день. В понедельник мы все работаем, ты отдыхаешь, это прекрасно. Квиз начинается для тебя, и я тебе желаю удачи. Сегодня у нас 10 августа, понедельник, у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас именно для тебя. Внимание! Во всем мире отмечается праздник День попутного ветра. От чего зависит образование ветра? От разницы температуры и давления или от времени года?
1: Температуры, давления.
0: Это правильный ответ. 150 лет назад был совершен первый в мире международный телефонный звонок. В какой стране на букву «К» это произошло?
1: Канада.
0: Канада, верно. Какой вид спорта в Канаде является национальным и самым популярным в стране?
1: Футбол.
0: Нет, это хоккей, конечно.
1: Хоккей,
0: день рождения отмечает актер Антонио Бандерас. Послушай фрагмент и скажи, что это за фильм с его участием. Там он играет еще шпиона Григория Кортеса. У него есть еще детишки.
2: Эта жизнь закончилась. Мы консультанты, не шпионы.
1: Ничего на ум, кроме криминального чтива, не приходит.
0: Нет, это дети шпионов. 23 года назад на МКС произошло интересное событие. А что за событие? Угадай, пожалуйста, космическая дискотека или космическая свадьба?
1: Ну, я думаю, что свадьба.
0: Это правильный ответ. Всемирный день льва отмечается сегодня. Как называется семейная группа львов в условиях дикой природы, где есть самцы, самки и детеныши?
1: Ну, семейство. Как?
0: Ну, семейная группа как называется? Одним словом, на букву «П». Давай.
1: Природа.
0: На самом деле прайд.
1: Овощи.
0: Эх, это был последний вопрос, который я успел озвучить. Ну, разогнаться мы так максимально не смогли, но пытались.
1: Ну, потихоньку в понедельник начнем разгоняться, к пятнице разгонимся.
0: Николай, я думаю, что вот эта вот пробушка, знаешь, у тебя случилась именно сегодня в квизе, когда мы тебя всей страной раскачивали. Николай, давай уже, давай. И Николай показал, на что он способен. Ну, на все, что способен в понедельник, потому что у него сегодня выходной, знаете ли, можно себе позволить расслабиться. Первый вопрос. Разница температуры и давления. Засчитана Канада, засчитана хоккей. Ну, разумеется, канадский хоккей почему-то перепутал с футболом, хотя,
1: да,
0: может быть, ты закрыл глаза и думаешь, ну, клюшки, мяч, почему бы не назвать это футболом? Дети шпионов тоже мимо. Космическая свадьба, да, действительно, 23 года назад на МКС произошла эта свадьба, поженились Юрий Малинченко и Екатерина Дмитриева. Представляешь себе, какое событие? И прайд тоже. Три правильных ответа за одну минуту.
1: Твердая троечка.
0: Да нормально, троечка, зато твердая, такая с улыбочкой, хорошая, позитивная. Николай, с пустыми руками я тебя не отпускаю, ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Ну и чтобы всех заразить этим хорошим настроением, ну, понимаешь, да, ты отдыхаешь, мы работаем, нам необходимы такие вот эмоции, такого именно рода. Слово «квиз» как можно громче на всю страну и как можно позитивней. Николай, в твоем исполнении. Раз, два, три. Коля!
1: Квиз!

0: меня от мистера Пропса и Криса Брауна вы получили только что здесь на Radio FM Waves, так называется их совместная работа. Ну а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра, вернусь в 8 утра по Москве, обязательно вернусь, опять устроим летний пати-тайм, можете в этом вообще не сомневаться, что-нибудь приготовлю интересное, как всегда. Ну а пока всем желаю легкого понедельника и легкого старта этой рабочей недели. Это Radio FM, включи тусовку, будьте с нами.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Ростов. Встречай. 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
7: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на «Страны Советов 3». Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица «Страны Советов 3».
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону 11 часов.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Ну, наконец-то прошли эти выходные. Наконец-то на работу. Доброе утро, любимый год. Наконец-то. Да не, ну это шутка, конечно. Выходных много не бывает, вот. Но в любом случае, доброе утро. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. DFM Ростов-на-Дону, программа Party Time. Любимый город, любимая станция. И сегодня у нас с вами 10 августа 26, ребят. Ну, прикиньте, уже 10 августа. Прикиньте, бро. Вот, друзья, сразу о средствах связи, а потом расскажу, чем славен сегодняшний день. Ну, у нас есть единый номер для ваших сообщений, для ваших мессенджеров. 8-918-59-00-469. Запишите, пожалуйста, зафиксируйте этот номер. Если у вас еще по старинке тот, нет, того уже давно нет. Все, уже мы с ним попрощались, мы просто взяли и обновили наш номер. Итак, друзья, внимание, еще раз. 8-918-59-00-469. Добро пожаловать, welcome, пишите. Как вы, пишите в Максе, как вообще прошли выходные, какая обстановка вообще, что, какие новости, может, какой-то далекий родственник приезжал, либо приезжали ваши коллеги, может быть, вообще никто никуда не приезжал, а кто-то уехал, вообще не важно. Друзья, чем славен сегодняшний день? А, ну подождите, еще есть паблик ВКонтакте, да, DFM Ростов, но там писать не нужно, пишите в Максе, да, а там просто добавляйтесь, будете в курсе новостей DFM Ростов-на-Дону, и 320-104-6 это цифры нашего прямого контакта. Телефон студии, как раньше говорили наши коллеги, работники телевидения. Друзья, значит, сегодня есть несколько событий. Не знаю, как будете отмечать, но просто, чтобы вы знали, были в курсе. Дорогие друзья, сегодня Международный день биодизеля. Ну, ты биодизель! То есть можно так, если вы негодуете по поводу какого-то нарушения правил дорожного движения, человек, вот, допустим, что-то, поехал на красный, либо подрезал, либо не уступил дорогу, вы можете его просто, ну, как бы сказать, слышь, ты биодизель, вот, и видите как, и, ну, как вы подкорректировали его, но не обидели, не расстроили. Сегодня, друзья, у наших друзей День независимости в Эквадоре, наших эквадорских друзей поздравляю. Так, сегодня еще, ребят, подождите секунду, Эквадор. Сегодня еще День национальных героев Зимбабве, ребята. Вообще тоже здорово, поздравляю наших зимбабвских друзей. А, по именинам сегодня, ух ты, ничего себе, поехали. Александр, Анастасия, Вася, Лена, Ваня, Иларион, Ира, Кирилл, Моисей, Назар, Никанор, Коля, Паша, Петя, Прохор, Сережа, Федя и Юлиан. Ребята с именинами. Берегите себя. А, так, кстати, был открыт остров Мадагаскар в этот день. Еще одно яркое событие, пожалуйста. Был заложен первый камень в основании известной Гринвичской обсерватории. Так, далее, что еще? Лувр открылся для публики как национальный художественный музей. Потом просто люди, джентльмены удачи, залезли, из Лувра что-то унесли. Ну, вот теперь вы это тоже знаете. Ребята, это все, что хотелось сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, DFM Ростов-на-Дону. Начинаем работать. Давайте будем работать хорошо. Тему эфира озвучу чуть позже. Ну, а самое главное, это, конечно же, очень хороший и мощный звук прямо в самом начале и по самое не хочу, а точнее до обеда. Доброе утро, мы начинаем, погнали!

Инна, да? Представьте, как девчонке повезло вообще, да? Сначала ее не приняла общественность, да, и там шоу-бизнес мировой, а потом так стрельнула, что аж ой-ой-ой, это крошиха многих ребят из десятых, да. Ну, конец нулевых, десятые, да, помните, это же разнос, это все танцполы, все клубы, разные ремиксы, диджеи, которые, знаете, с таким лицом диджеи, которые достали вы заказывать эту песню, вот, все равно играли, потому что и девочкам, и мальчикам материал-то нравился, друзья. Ну, сейчас не об этом. Смотри, уже все на связи вижу. Уже все на связи. Ребята, я сегодня предлагаю, знаете как, сегодня такую банальную тему. Все-таки выходные, это, ну, отчасти, конечно, мы куда-то выезжаем, да? Но это какие-то домашние истории, и у каждого это есть. Я вот предлагаю тему, сейчас я так, знаете, это просто вброшу, а потом попытаюсь объяснить, что хотелось бы обсудить сегодня. А у вас это дома вещь вообще, кем работает? Вот, о чем? Сейчас я вам расскажу. В каждом у нас доме, ну, у нас есть всякие предметы, да? Очень много всяких людей. А у меня, знаете, ну, много знакомых есть, ну и может быть и у вас такое же тоже проскакивает, да, когда ты да ладно, возьму, куплю, да пригодится. Вот это пригодится, это потом складывается, это пылится, это потом перекладывается из стороны в сторону. Беговые дорожки служат вешалкой, потом там еще что-то. Ну, короче говоря, соковыжималка, она просто стоит, а вдруг кому-то передарим, нам ее подарили на свадьбу. Ну и так далее, и так далее. Вот. Значит, я сегодня предлагаю что? Знаете как, вот, допустим, может быть, стул перестал быть стулом у вас, и еще что-то такое, да? Духовка превратилась, допустим, в склад сковородок. Такое есть, вот именно духовка, не такая отдельная. Знаете, если печечка газовая, а там внутри, снизу духовка. И там что? Там уже пироги не пекут, там уже просто лежат сковородки. Вот я сегодня предлагаю, знаете, что обсудить? Какая вещь у вас дома используется вообще не по назначению? И чем она или кем она теперь работает? То есть, давайте вот, какая вещь у вас используется дома не по назначению? Может быть, не дома, может, на даче, может быть, в гараже, в загородном доме, неважно где, да? То есть, вот, какая вещь работает не по назначению, и кем она теперь работает? Вот это важно, да. Так, поехали, кто здесь? На связи люди. Люди на связи, ребят, пишут человек. Наконец-то узнал номер, что-то как-то поздновато. Ты вообще Сочи снова с вами. Вот, Сочи, Саша слушает. Привет, Саша. Так, всем привет, Ростов, привет. Едем, все едем домой. Из отпуска, возвращаются из отпуска люди, вот написал Андрей. Трек «Огонь» Георгий. Видите, Георгий тоже на Инну сразу. Тебе Инна же, ну как вот, прорезонировала Инна, да? Инна хорошая, да, и фан-фан. Инна. Это не один трек-ход, там есть еще хорошие треки. Поехали. Наш стул в спальне уже лет 5 не работает стулом. Он заведующий одеждой. Все грязное на этот стул. О, класс, поехали. Так, у нас беговая дорожка, ты как в воду смотришь, работает элитной сушилкой и вешалкой. А еще я вешаю пиджак, потому что он тогда не мнется на спортивной дорожке. А спортом я занимаюсь реже и реже, надо наверстать, написал Стас. Духовка у моей мамы — это сейф реально для сковородок, но там еще можно найти какие-то маленькие кастрюльки и кофеварочки. О, поехали. Мы когда брали ипотеку и выбирали квартиру, выбирали специально большой балкон, чтобы на этом балконе вечерами пить чай. Теперь балкон — это склад, и чая там попить негде, там можно выйти и стать только одной ногой. Вот так, пожалуйста, балкончик как работает. Да. Знаете, раньше у наших родителей назывался сарай или подвал, да? Знаете, как модно же это сейчас называется? У меня есть квартира, а еще у меня есть локер.

мой локер. Это, знаете, это вот риэлторы и застройщики не знают уже, как припродать еще чего-нибудь дополнительное. Они придумывают, давайте что-нибудь, давайте вот сарай как-то переименуем, сарай. Ну что такое сарай? Сейчас зумерят, они поймут. Давайте что-нибудь придумаем. А давайте, знаете, как? А давайте локер. Вау! И поплыли все. Вау, у него квартира. И там, ну, вот в том-то районе, да, и еще с локером, да. Вот, это реально, это просто, это, знаете, большая кладовка локер или сарайчик какой-то. Сарайка у нас еще бабушка Маша живет по соседству. Она говорит, сарайку мне, пацаны, почистите, пожалуйста. Так, у нас красивая ваза работает держателем для пультов. Цветы в нее давно не ставили. Кстати, милый, это тебе звоночек, Катя. Понятно? Звоночек тебе, да. Старый чемодан превратился в дом для кота. Теперь, когда мы собираемся в отпуск, кот смотрит на нас с ревностью. Бред, Димон, детская кроватка давно работает складом чистого белья. Ребенку уже 7 лет, спит на другой кроватке, но эту старую детскую выкинуть жалко. Вот. И там складик чистого детского белья. Так. У нас микроволновка сверху выполняет обязанности хлебницы, аптечки, а вообще еще классные часы. Классные часы. Папина гитара уже несколько лет является красивым интерьерным объектом. Играть на ней никто не умеет, зато пыль лежит очень музыкально, но мы ее пыль протираем. У нас кресло в комнате, почетное место для сумок. Если кто-нибудь действительно хочет на него сесть, сначала нужно посмотреть, потому что может быть не только большая сумка. В общем, тема ясна, погнали дальше.

0: поехали дальше, ребята. Ну, понеслось здесь. Так, смотрите. Купила красивую хлебницу, а теперь там лежат зарядки для телефонов и шнуры. Хлеб живет в холодильнике дольше. Пришла к этому опытным путем. У нас большая кастрюля работает контейнером для пластиковых пакетов, пожалуйста. У меня есть пакет с пакетами. Таких сообщений очень много. Пакет с пакетами очень много было, да? А, так, гладильная доска используется как дополнительный столик. Гладили на ней, посидели раз примерно тогда, когда дети еще верили в Деда Мороза. Вот так вот. Ну, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, у меня все бывшие, они верили в Деда Мороза, они ему писали письмо. И вот особенно как раз получалось так, что выходил какой-то новый смартфон, и они как раз писали Деду Морозу. У меня верили все бывшие Деда Мороза. Все!
1: Все!
0: Да. И дописывали еще Дедушка Мороз. Мороз, я же этого достойна. Вот. Так, поехали дальше. Вот, классно. Кстати, как-то помните, у нас был в эфире пуфик. Не помните, да? У нас была такая фишка, мы разыгрывали пуфики, и у нас первый раз, когда был розыгрыш пуфика, мы прям сделали рыбчину про пуфик. Пуфик, пуфик, мне срочно нужен пуфик. И вот как раз, наверное, о пуфиках вот следующее. Ну, не наверное, а вот точно. В нашей семье пуфик выполняет функцию склада детских игрушек. Сам пуфик этого явно не планировал, но там очень много детских игрушек. У меня дорогая спортивная сумка работает хранилищем елочных игрушек. Спорт и Новый год каким-то образом нашли компромисс. Молодец. Лена. Лена. Елена. Дальше. Старый телевизор родители не выбрасывают и используют как подставку под новый телевизор. Получился телевизионный реально винтажный столик. Прикиньте, как здорово. Так, у нас коробка от нового телефона стала семейной шкатулкой для иголок и ниток и булавок. Вот так. Муж купил огромный ящик для инструментов, а половину места там заняли мои лаки для ногтей и вообще всякие девичьи штучки. Я так думаю, что скоро не половину, а всю эту, весь этот ящик будут занимать ваши все эти женские штучки, а инструмент мужа отправится куда-нибудь в сумку в какую-нибудь, это точно. Как так, девочки, вот девочки, вот реально, это же не просто так прикол, вот это не просто мемчик, да, что вот приходишь к парню, там у парня появляется девушка, ну была у него, хорошо, давайте не будем там жестить, была у него зубная щетка, зубная паста, хорошо, у него был гель для душа, не только для бритья, да, там не просто хозяйственным мылом все это, да, вот. Ну, там был там еще что-нибудь, ну, что-то еще там, гель для бритья, ну, там еще что-то, хорошо, что-нибудь еще там, дополнительное там, я не знаю, крем для рук, когда поработал в гараже, они грубые, хорошо. И вдруг вы появляетесь вот у этого парня в жизни, и потом у него практически в ванную комнату войти невозможно, потому что там все важно! Откуда этих столько пузырьков? То есть, а по умолчанию заводские настройки, без этого не работают, девочки? Как, скажите, пожалуйста. Так, привет из Семикаракорска, Артем пишет. У всех пакет с пакетами, а у меня кулек с кульками. Молодец, хорошо. Отметился, Тёма. Сейчас все аплодируют, говорят, какой ты остроумный, Артем. Так, дальше. Тоже интересно. Значит, стиральная машина сверху у нас стала столом для всего, что никто не знает, куда положить. Иногда перед стиркой надо сначала разобрать гору. Так, большая корзина для бритья работает кораблем для ребенка. Ну, это понятно. Так, у нас старый холодильник на даче используется как шкаф для инструмента. Охлаждать уже не охлаждает, но нормально туда можно все положить и гвозди тоже. Пожалуйста. Купили красивую декоративную лестницу для полотенец. Теперь на ней висит вся одежда мужа, кроме полотенец. А еще там висит немного спортивного оборудования. Так, велосипед на балконе работает сушилкой для обуви. Проехать на нем нельзя, зато кроссовки размещаются великолепно и можно посушить. Вот так, ребят. Короче говоря, если вы только подключились, тема какая у нас, ребят? Давайте с самого начала озвучу, да? Какая вещь у вас дома используется вообще не по назначению и кем она теперь работает? Юля Зивер здесь, поехали.

0: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот так, ребята, да. Вот так. Почему вот так? Потому что сейчас посмотрел видосик. Этот трек, ну, немножко другой, да? Ну, там понятно, что это так, где-то кавер. Ну, в общем, был референс, что оттолкнулся. А под оригинал, короче, ребенок танцевал, а потом подошел к маме. Мама выключила, вот, вот так. То есть он оттанцевал. Мы сейчас не об этом, ребят. Мы о том, какой предмет, допустим, у вас уже не по назначению работает дома. У нас раковина не только для мытья рук, а еще лежанка для кошки. Идешь умываться, а там кошка лежит, и мыть руки не хочется, написал человек. Вот, дальше. Значит, тоже интересно. У нас кофейный столик давно стал гаражом для детских машинок. Мамин сервант, музей посуды. Там все запрещено трогать, это на праздник. Да, да. Особенно вот эти хрустальные все изделия, согласны, да? То есть вот, и потом родители начинают рассказывать, что тогда-то, сынок, в 75-м году нам подарили на свадьбу. Да. Вот тоже хорошо. У нас морозилка работает архивом неизвестных продуктов. Огромный привет, DFM. Наш телевизор муж покупал ради фильмов. В итоге на нем большую часть времени дети смотрят мультики, а он прогноз погоды и фильмы не смотрит. У меня коробка из-под обуви стала банком важных документов. Каждый раз, когда беру справку, чувствую себя человеком с очень серьезным сейфом и все это кладу в сейф. И знаю, что в этой коробке все есть. Вот это сильно тоже. Детский стол давно работает парковкой для робота-пылесоса. Вот, пожалуйста, так. У нас красивый графин используется для полива цветов. Воду из него никто не пил ни разу, зато всегда цветы обслуживаются из этого графина. Так, папина старая табуретка, теперь подставка для роутера. Интернет буквально стоит на мебели советского производства. Ну, тоже хорошо, так эпично это звучит. Так, у нас холодильник снаружи работает семейной социальной сетью. Магниты, записки, рисунки, расписание, колораж блюд. Во! Вот, ребят. Это очень важно. Знаете, многие начинают с понедельника, особенно вот сейчас на море побывали, поняли, что как бы к этому морю, к этому сезону что-то как-то жирок не ушел. Все, вернулись сейчас. Ну, как бы возвращаются, как правило, люди там суббота-воскресенье, отдохнуть и в понедельник на работу. И вот сейчас уже у многих появился как бы новый челлендж. Вот, новое послушание, да. То есть все, колораж считаем калории, к следующему году будем тростинками. Кисюленьки мои. Мне сейчас ребята присылали видосики из Лазаревска, я не говорю, какое место, все это заведение прекрасно знают, дневная история. Показал девчонок, которые захаживают, говорят, у вас сегодня дискотека будет, потому что там еще это заведение, оно бывает и днем работает, можно там немного перекусить. Вот заходят, и он снимает видео, он говорит, ну как бы какие фееричные танцовщицы у нас из разных регионов страны. Так, вот тоже интересно. Я купила корзинку специально для косметики. Через неделю там уже лежали батарейки, четки, отвертка и очень много всякой мелочевки. Настя. Так, дальше. У нас ванная работает местом хранения огромных детских игрушек. Перед тем, как мыться, нужно все это освободить, потому что так просто не получается. Ребят, давайте сейчас пару треков и... ой-ой-ой, я сейчас вспомню такой разнос, ребята. Два просто легендарных шедевра подряд. Я так понимаю, что сейчас у многих, знаете, как-то пролетит какая-то ностальгическая нотка. Так, вот, знаете, внезапно ты вспомнишь или свою школу, либо свой универ, либо свой первый клуб. Поехали, ребят, поехали.

Итак, ребята, у нас есть подарок для вас. У нас есть набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Хотите по казинакам или по халве? Сейчас ребята сделают. Все очень просто. И девчонки тоже, кстати, могут участвовать. Причем, вы знаете, вот я хочу сказать по статистике. Девушки, ну, чаще, быстрее справляются с сообщениями, социальными сетями. Причем, вы знаете, это уникальная особенность. Они набирают двумя руками. И знаете как, тебя можно определить не то, что ты там, допустим, миллениал, и ты с кнопочного телефона одной рукой тыкаешь смс-сообщение. Не-не-не-не. Это все неправильное утверждение, что зумерята, значит, набирают двумя руками, а миллениалы набирают одной рукой сообщение. Не-не-не. Для тех, кто за рулем, ребята, вот те по привычке одной рукой тыкают. Понимаешь, ты едешь так на машинке, ну а девочки, они умудряются даже вот в пробках ростовских, берет так телефоны двумя руками, как Довлатов. Потому что она увидела сейчас бывшего своей подружки с новой. И ей же надо именно это сообщить, еще и сфоткать. Девочки побыстрее, кстати, присылают сообщения. Чаще, конечно, сообщения не просто короткие, потому что хочу там еще. А ну, прям вот реально несколько предложений даже. Итак, друзья, чтобы выиграть, получить, да, даже не выиграть, просто так получить набор от Агроспутника, это богучарские семечки, халва и казинаки, вам нужно написать на наш мессенджер Макс, нужно написать, почему именно вы должны выиграть сегодня этот набор? Пока играет трек. 2,5 минуты. Билли Айлиш. Bad Guy. Классный трек. И после этого трека мы подведем итоги. Итак, почему именно вы должны выиграть набор от Агроспутника, богучарские семечки, халва и казинаки? Готовы? Ну, а наш Макс 8-918-59-00-469. Если не записали, ну, запишите. Поехали!

0: Сегодня мои звездочки вернулись. Мои звездочки, мои небесные, мои нереальные, мои пантерки, львицы, тигрицы, crazy baby, малышки. Вас столько, девочки, сегодня, вообще просто. Вот я вижу, что, видно, морские путешествия закончились, был отпуск, вернулись, да? Потому что прям, ну, прям вот сегодня аж даже как-то аж хочется встать, поправить осанку, втянуть животик и сказать: девочки, добрый день, здравствуйте. Так, ну что, поехали. Почему именно вы должны выиграть сегодня набор от Агроспутника, богучарские семечки, халва и казинаки? Анна Михайловна пишет, первая практически. И хотя я не очень люблю халву и казинаки, азарт все-таки берет свое, но мне, значит, надо мной вверх берет. Ну, в общем, ее азарт прям ее поглотил. Если выиграю, обязательно поделюсь с друзьями и коллегами. Анна Михайловна. Так, я по-прежнему должен выиграть, потому что на районе вечером кто-то должен говорить: семечки, написал человек. Анжела, ребята, не Анжелика, Анжела именно. Анжела здесь, ребят, вот она. Привет, потому что люблю семечки и очень хочу выиграть этот набор. Я должен выиграть, потому что и палка хоть раз в год стреляет, хоть раз должно повести. Екатерина пишет, потому что мы очень любим семечки, халвы и казинаки. Причем она еще писала насчет беговой дорожки. У нее беговая дорожка есть, значит. Межкомнатные двери и подвесное кресло служат сушилкой для белья в холодное время года. То есть используют все. Мария пишет, почему вот она должна выиграть. Смотрите, знаете, почему Мария должна выиграть этот набор, да? В прошлый раз не повезло, может, в этот раз повезет и будет на ее стороне победа и счастье. Так, буду с Андрюхой на Чкаловском щелкать семечки, Михаил написал. Оля пишет. Добрый день, я хочу выиграть, так как никогда не выигрывала. Оля, Оленька, ну, может быть. Понимаешь, у нас вообще, в принципе, решает все рандомайзер. А Ольга, она такая, знаете, у нее добрый день даже утром. Знаете, вообще у нас утро, Оль. Она с букетом ромашек в поле. У нее такая фотосессия, и, знаете, вот эти девичьи там. А сейчас девочки, кстати, вот помимо там всех остальных там историй, да, там, вот она, я с ромашками, смотри. Сейчас, девочки, смотрите, сено. Уже закрутили в эти рулончики, да, уже сено, девочки. По направлению к Таганрогу много. Подсолнухи уже, смотрите. А сними меня в подсолнухах. Вот эта история, знаете, вот проезжаешь так вот мимо подсолнечных полей, и ты видишь этого впряженного парня, который уже вот стоит с этим телефоном, ее фоткает, а она недовольна. Сфотографируй меня так, чтобы я молодая и худая в подсолнухах. Вот это же реально мы видим сейчас. Вот, пацаны, скажите, видим. Так, я должен выиграть семечки, потому что люблю халяву, написал человек Александр. Саш, молодец какой ты, прям оптимист. Очень хочется казинаки. Таких сообщений очень много было. Именно не набор, а казинаки. Хочется халвы и казинаки, потому что казинаки — это мое, Сережа написал. Люблю семечки, остальное подарю или тоже съем сама. Привет, ДФМ, здравствуйте, Дмитрий. Я достойна этого набора. Я занимаюсь спортом, лишнего колоража мне не помешает употребить. Ничего себе. Смотрите, какая вся. Ну, кстати, на фотке вижу, что да, лишние калории вам пока во вред не пойдут. Привет, ДФМ! Но что нужно сделать, чтобы выиграть? Сколько можно вам писать? Ребят, сейчас все. Рандомайзер. Все очень просто. Загружаем ваши все. Сейчас. Загружаем все. Сообщение загрузил, так, все. Нажимаю на зеленый треугольничек, как кнопочка play, знаете. Оп, все, погнали. Крутятся, вращаются. Крутится, вертится. Крутится, вертится. Так, пока еще никого. Стоп! Так, есть у нас абонент 0062. Так, раскрываем. В прошлый раз не повезло, может, в этот раз повезет. На моей стороне Мария!
1: Мария!
0: Маша! Мария! Ну, наверное, Маша обижается. Мария, поздравляем! У вас есть набор, и не просто это какой-то набор, это набор от Агроспутника, это богучарские семечки, халва казинаки. Пришлите фамилию и имя на наш Макс, а мы вам расскажем, как этот подарок получить. Мы сейчас вам отправляем наш огонек фирменный, чтобы вы понимали, что речь идет именно о вас. Поехали дальше!

0: Сейчас в Ростове плюс 29 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.

0: Ну, есть, знаете, продолжение наших тем, да? Димон, привет. Кресло-мешок покупали ребенку, но его полностью захватила моя любимка, и ничего с этим сделать не могу. Ты, главное, об этом громко не говори. Потому что хорошо, что видишь там без имени, а то срастется, понимаешь, подружка услышит, и вечером ты вернешься, у тебя будут качели, причем они могут начаться сначала в переписках. Тебе что, жалко меня, что ли? И началось. Ты меня не любишь, я не уважаю. Ну и понесло. Так, тоже хорошее, интересное. У меня книжная полка постепенно стала выставкой сувениров, которые дарят друзья. Большая салатница работает фруктовой вазой, куча конфет разных, еще и мелочь сбрасываем туда. Слушай, ну это здорово. Раньше я помню, что, по-моему, на свадьбах, да, в детстве помню такое, что посыпали, значит, конфеты и мелочи. Мы любили бегать на свадьбы, дети, знаете почему? Потому что можно было деньжат подсобрать. Ребят, все, давайте пообедаем, а в 16:00 закроем рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12.

0: Кофе в меня, музыка в вас. С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Итак, что я сегодня нашел для вас интересного? Так, это 18+, это не то. Это моя девушка. Вот, в Китае мужчина пытался пройти собеседование по видеосвязи, но забыл выключить фильтр с ушами кота. И его взяли. Взяли на работу. Пунктуальный, серьезный, с большим опытом, кричал он, а на экране там сидел кошара с галстуком. И знаете, я бы тоже его взял, честно, потому что если ты способен час говорить про KPI с кошачьими ушками, то ты вообще непробиваемый, просто машина. Ну а вы, друзья, тоже можете показать, насколько круты вы в ближайшем часе розыгрыш фирменного мерча от Radio DFM, так что далеко не уходите, а лучше готовьте свои ушки, ушки на макушке и свою смекалку. Это Radio DFM, не переключайтесь.
1: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-46-29. Город Москва, 18+. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Министерство Дэндим озвучило список лучших игр за последние 100 лет. Давайте зачитаю победителей. Третье место – Бэтмен и Борис дарят подарки. Второе место – Mortal Compliment от Radio DFM. И победитель в номинации «Лучшая игра» становится Тетрис. Разложи подарки так, чтобы они не исчезли. Теперь у вас есть невероятная возможность сыграть сразу в три игры. Нужно просто взять и позвонить прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101-2. Звони, играй и выигрывай.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на аккаунт.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
13: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: Миша из Ижевска до нас дозвонился, хочет сразиться за подарок. Привет, друг, как твои дела?
1: Привет, да все отлично.
0: Я рад. Миш, расскажи нам, какая у тебя материальная мечта?
1: Купить новый автомобиль.
0: Какой автомобиль ты хочешь?
1: Китайский.
0: Почему именно китайский?
1: Ну, нравятся мне китайские автомобили.
0: А российские не нравятся тебе? Там Волга, вот Лада есть, Газель. Не нравится?
1: Ну, нравится, но хочу китайский.
0: Мне тоже нравится, но хочу немецкий. Ладно, давай не будем мечтать, будем играть. Правила, слушай правила. Вы с женой, Миш, планировали купить путевку на Мальдивы. Копили 100 лет. И вот в один день ты проснулся, блин, хочу я. И взял 500 тысяч, потратил на себя. Кабаки, гулянки, друзья. Жена в бешенстве, хочет сделать из тебя пельмени. За 30 секунд назови ей 5 причин, которые тебя оправдают. И в каждой причине используй слово «червонец». Ты готов?
1: Готов.
0: 5 причин, чтобы она тебя не убила. Погнали.
1: Так, первая причина. Червонец занял другу.
0: И потратил 500 тысяч. Ага, давай.
1: Так, червонец отдал бездомному.
0: Ага, где 500 тысяч?
1: Угу. Так, еще червонец отдал минус 50 тысяч подруге друга.
0: Так.
1: И еще 50, где червонец отдал другу, у подруги друга.
0: У подруги друга, давай последнее.
1: Друга, и еще червонец отдал тетке, чтобы дядьку не пилила за последние 500 тысяч.
0: Все, Миш, ты знаешь, я думаю, что сейчас многие мужики, которые тебя послушали, сидят такие: че, я хуже Мишки, что ли? Тащи заначку, какая нафиг заначка? Я тебя поздравляю, друг, дарю тебе наш фирменный мерч от Радио DFM, это не червонец, потом узнаешь. Время приветов. Начинай, друг, только не червонцу.
1: Да, хочу передать привет, конечно, радио DFM, вы лучшие.
0: Спасибо.
1: Также своей любимой жене Татьяне.
0: Она лучшая.
1: Она самая замечательная.
0: Угу.
1: Ну, своим родителям. Ну, а также всем добра.
0: Спасибо тебе огромное, Миш, всем добра, бабла. Ну а на этом у меня все, с вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю лапшу, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Проведи яркие выходные августа в Папа-Пап. В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22:00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22:00. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Только что в эфире радио DFM, и вы знаете, я, Артем Скоробогатый, эмпирическим путем выяснил, что новости в понедельник бывают самые разные. Порой, зачастую даже способны определить весь предстоящий день, а то и задать тон на всю оставшуюся неделю.
1: Да не томи ты!
0: Оказалось, что кошки угорают над нами.
1: Да ладно!
0: Ученые тут замедлили обычное мяу, Лень Таркач, самого обычного на свете хвостатого, и услышали это.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
6: 16+. С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
2: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: Максидом.
2: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
3: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, дорогие друзья, здесь должна была быть игрушка, но по одной из причин ее не случится. Поэтому эту самую игрушку мы переносим с вами на следующий час.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП 30. ДФМ ТОП 30. ДФМ. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
9: Дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что...

0: Что же, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. В 1833 году, например, был основан город Чикаго, начинавший свою историю как деревушка под названием Уинди-Сити с населением меньше 200 человек. В 1876 в канадской провинции Онтарио был совершен первый в мире междугородний телефонный звонок на расстоянии 13 километров, а в 1985 Майкл Джексон купил все права на песни «Битлз», заплатив за них 47,5 миллионов долларов.
1: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если вы ранее не знали, как выглядят звуки Сан-Франциско, то вот, пожалуйста, Global DJs, The Sound of San Francisco, только что на радио DFM. Ну а что до новостей столичных, то на МЦК тут начали тестировать беспилотную ласточку. Поезд, значит, получил максимальный уровень автоматизации и может самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать двери и останавливаться перед препятствиями. Так что в кабине машиниста нет. За движением следит оператор из диспетчерского центра.
1: Ну это круто, это прям разработчики молодцы.
0: Ну а я пристально слежу за вами. Так что у кого еще нет нашего фирменного приза, приготовьтесь. На очереди игра «Что было дальше?». Дождитесь, пожалуйста, моего специального сигнала. Первыми дозвонят. На очереди игра «Что было дальше?». Дождитесь, пожалуйста, моего специального сигнала.

0: Push.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Итак, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро, дорогие друзья. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните в студию. +7 495 956 101.2. Легендарочка Бенни Бенасси, Satisfaction.

0: дальше Даниилу. Даниил, мы вас категорически приветствуем. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Как начало недели, возможно, рабочий?
1: Да, все хорошо, да, работаем в боевом режиме, так сказать.
0: Хорошо, отлично. Ну что, давайте немножко с вами отвлечемся от работы и поиграем. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, три варианта концовки этой самой новости. Если выбираете правильный, обязательно дарим наш фирменный приз от Радио DFM. А если ничего не получается, ну, послушаем с удовольствием ваши фирменные приветы. Итак, Даниил, в Америке сотрудница почты украла. Такая зараза. Многоточий вопрос. Что было дальше? 7 ценных бандеролей, 108 кошек и собак или 209 тысяч долларов? А вот теперь выбирайте. Интересно.
1: Ну, давайте предположим, что она все-таки украла деньги.
0: Ага, потому что якобы деньги типа всему голова, вы считаете?
1: Ну, конечно же, многие бабушки испытывают любовь к животным, вот, но это, наверное, больше как бы фантастика. Я думаю, что все-таки, наверное, деньги ее.
0: Угу. А вдруг она любительница домашних животных? Не?
1: Ну, давайте, да, предположим, что пускай любительница домашних животных.
0: А если она украла 7 ценных бандеролей, а потом их где-нибудь, не знаю, на каком-нибудь ресурсе взяла и просто распродала?
1: Запутали вы меня, Артем.
0: Да, работа такая. Даниил.
1: Ну, давайте оставим все-таки деньги.
0: Деньги! Выбирает Даниил, во Флориде арестовали сотрудницу почты, так как выяснилось, что она похитила 108 домашних питомцев.
2: Ой, что делать?
0: Даниил! Даниил! Дорогой человек. Слушайте, но... Вы были близки к истине, но потом все-таки вернулись к своему первому варианту. А тут-то собака и покопалась в ненужном месте. Но, пока ничего не получается. Возможно, в следующий раз у вас и выдастся, как говорится, победная партия. А пока я развожу руками, а вы передаете свой фирменный привет.
1: Передаю привет городу Санкт-Петербург. Всем хорошей недели, хорошей погоды. Вот, всем хорошего настроения.
0: Чуть позже поднакину вам поводов для праздника.
3: Реклама.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Обсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
10: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УКРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Вкус!

0: Бесплатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
6: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
12: Этот демон необычный.
11: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
12: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
11: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
14: on DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день лени и вообще ничего не делать. Ну или же отпраздновать день без мобильного телефона. Слабо?
1: Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: The Good Boys, Piece of Your Heart, только что на радио DFM. Ну а что до новостей, а еще точнее кинематографа, то «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Картина собрала в прокате 1 миллиард 104 миллиона долларов.
1: Обалдеть, а?
0: Ну и еще одна обалденная новость для тех, кто мнит себя грамотеем и желает в этой связи заполучить наш фирменный приз. Поиграем в слово дня, протестируем ваш русский язык и правильную постановочку ударения в одном из слов новостного заголовка. Чуть позже не профукайте, пожалуйста, от меня специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Пока же всем бодрого доброго. С вами Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие?

0: маму и кресло, сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Статнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Статнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
10: on DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

Грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Calvin Harris, Miracle.

0: прямиком из автомобиля к нам, будем надеяться, дозвонился в прямой эфир на радио DFM Грамотей Степан. Ему аплодисменты. Степан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Что было по русскому языку? Рассказывайте, если вспомните, конечно же.
1: По русскому, ну это было давно, но, по-моему, около четверки что-то было.
0: Угу. Натянутый,
1: у меня сидит, да? Рядом дочь, она отличница, она мне точно поможет.
0: Так передавайте трубочку дочери, чтобы она для папы смогла выиграть фирменный приз от радио DFM.
1: Все, мы готовы вдвоем.
0: Давайте, сообщаш называется. Слово дня у меня для вас есть вместе с дочкой. Новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надобно бы на двоих правильно поставить ударение в слове. Если все хорошо, с нас фирменный приз, как вы уже понимаете. Если ничего не получается, то мы послушаем либо от вас, либо от дочери, либо совместно ваши фирменные приветы. Короче говоря, Степан и дочка. В Турции пропавший мужчина несколько часов помогал поисковой или поисковой... Пардон, тут три варианта. Поисковой, поисковой или поисковой группе искать самого себя. Давайте еще раз. Поисковой, поисковой или... Так, господи, я сам уже забыл. Поисковой, поисковой или поисковой. Вот так. Три варианта. Выбирайте.
1: Сейчас я дочери, дочери озвучу. Поисковой бригаде, поисковой или поисковой. Как ты думаешь, Полин?
0: На первый, на второй слог или на последний? Ну, на первую, на второй или на третий О.
1: Поисковый, поисковой... Поисковый.
0: Дочь, просто умница.
1: Умница, отлично, Поля, молодец.
0: Совершенно точно. Что бы вы делали без своей дорогой, драгоценной дочери? Да, согласно правилам русского языка, ударение в данном слове всегда, слышите, падает на букву О третьего слога. Так, подождите, подождите. Что сказала дочь?
1: Дочь сказала, там, по-моему, третий вариант поисковой, да, у нас был?
0: Представляете, мне кажется, мне кажется, что я сам запутался, и теперь вообще ничего не понятно.
1: Да мы тут, ага. Мы уже просто в экстазе от выигрыша.
0: Слушайте, давайте, как бы то ни было, мы вам засчитаем победу, а вы потом заочно, факультативно разберетесь, где же все-таки правильно поставить ударение. Но, по-моему, я не ошибся. Хотя вот в этих трех вариантах мог я заплутать. Короче говоря, поисковой пусть будет так. Дочка, молодец, папа тоже. Мы вас поздравляем. А посему спасибо. Дарим фирменный приз от радио DFM. Слушайте, у меня тут, правда, написано третьего слога. А мы, получается, вам засчитали второй, поисковый. А если третьего написано, то поисковой. Поисковой! Давайте засчитаем поисковой. Так будет правильно, справедливости ради. Соответственно, вы все равно молодцы, потому что попытались, и все как-то дополучилось. Так что папу с дочкой поздравляем, потом разберемся на самом деле, что к чему. А пока послушаем ваши приветы, и позже расскажу, как заполучить вам наш приз.
1: Привет всему городу Томску. Огромный привет и огромное спасибо моей дочке Полине. Она умничка и подтвердила свои отличные знания по-русскому.
0: Да, но вот все-таки, мне кажется, третий слог здесь важен. Поисковой. Но она умница все равно.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
2: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: Для зрителей старше 18 лет.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 127-27-76-29. Город Москва, 18+. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: ритм города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в национальном парке Лосиный остров продолжается обновление. Все работы выполняются без вреда для экосистемы, с заботой о природе и в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В ближайшее время там появится новый пешеходный мостик через реку Яузу, новые стилизованные элементы на детской площадке, поляна сказок, а также современные тренажеры в зонах воркаута. Кроме того, там модернизируют лыжную трассу, на один из ее участков установят систему искусственного снижения, что позволит продлить лыжный сезон, сделать занятия спортом более комфортными и повысить безопасность посетителей.
2: Классно вообще.
1: Кстати, у кого нет своего снаряжения, то взять его можно будет в пунктах проката. Ну а перекусить прямо на месте в новом кафе.
3: Хорошо, вот это хорошо.
1: Все, на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
6: Спонсор программы ООО «Интерьер».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерьер». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

как у меня мой друг, товарищ говорит, ну и так мы продолжаем. Ну, в принципе, так есть. Итак, мы продолжаем. Добрый вечер, ребята. Да. А вы давно подключились? Мы уже 10 минут отжигаем. Где вы вообще? Еще раз напомню, это DFM, это Ростов-на-Дону, программа называется Party Time, станция для слушателей старше 12 лет, неизменно 10 августа, хороший, жаркий, влажный летний день, да, уже вечер, кстати. Еще раз освежу наш Макс, единый номер для наших, для ваших, для наших мессенджеров 8 918

Вообще, как обстановка, как у вас понедельник? Вот насколько вы пришли к пониманию, что понедельник все-таки наступил? Если вернулись из отпуска, напишите о своих, знаете, как о своих переживаниях, о своих ощущениях. Как вот вы соскучились за своим коллективом, да, или по своему коллективу, да? Увидели, пришли в понедельник, обрадовались. Думали, как здорово, я на работе, как я скучал! Но мне больше всего нравится, знаете что? Мне больше всего нравятся эти люди, переживальщики, которые, знаете, коллеги есть. Ты выходишь из отпуска, они такие говорят, ну с выходом тебя! Ты хочешь сказать, ты кто вообще? Как тебя зовут? Добрый вечер, любимый город. В общем, какой у тебя понедельник? Расскажи, поделись, если ты только из отпуска, подскажи, как войти быстро в рабочий график, потому что после отпуска увидеть своих коллег – это одно, а впрячься и продолжить выполнять свои обязанности, да, у тебя же прописаны какие-то твои должностные инструкции – это очень сложно. В общем, об этом поговорим. Добрый вечер, погнали! Погнали!

0: Реклама.
1: Братишка, кишмиш, хочешь, братишка? Я не об этом сейчас, ребят. Сегодня я хочу вот вам вот что сказать. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ребят, добрый вечер. Ну и просто вот пишите «добрый вечер, Димон», просто приходит, да. Ну, добрый вечер. Значит, как вы ходите из отпуска, и вообще есть какие-то сложности, условности, способы выхода быстрого? Понаписали много. Вот Александр написал «тяжело». Значит, пишет слушатель 5328. Значит, у нас при выходе на работу из отпуска говорят «мои соболезнования». В среду отпуск заканчивается, но видеть коллег вообще нет желания. Всем привет, Рубен на связи. И поставьте, пожалуйста, песню. Рубен, ситуация в чем? У нас песни не заказывают. Просто, ну, бывает такое, значит, у нас не заказывают песни. Ты знаешь, да? Особенно вот это на DFM. Может, на других радиостанциях «Тихой грусти» такое есть, у нас такого нет. И у нас есть такая же поговорка, уже она лет 15-18. Нравится песня, можно ее заказать в ресторане, в караоке-клубе. Вот. Да. Так. Поехали дальше, ребят. Дальше поехали. Значит, ну, в принципе, можно так, знаете, вернулся из отпуска, а мозг еще на шезлонге. Вот я так, знаете, ну, обобщаю, чтобы как бы хоть как тема сформировалась. Как включиться, допустим, в работу без, там, я не знаю, эвакуатора там или без домкрата, без ускорителя, да? Как вот включиться в работу? Ну, и отпуск, может, хорошо прошел, и у многих он уже закончился. Вот, судя, ребят, вы же видите все, вот мы кто за рулем, да? Видно же, да, что машинок добавил, людей добавилось, значит, уже кто-то приехал из отпуска, потому что июль — это такой топовый пиковый месяц, еще август, конечно, еще больше добавится, но уже видно, да, что люди подъехали. И если вы подъехали, вы вышли уже на работу сегодня, понедельник. Поэтому как вы выходите из этого? Ну, поделитесь. Тут много очень интересных мыслей. Вот написала Анастасия. Я всегда выхожу из отпуска не в понедельник, а в середине недели, если получается. 2-3 рабочих дня психологически выглядит гуманнее 5. Мозг понимает, что его обманули, но сопротивление меньше. Ах ты моя девочка, какая умница! Так. Сегодня вернулся после моря, и первые полчаса... Сегодня вернулась после моря, и первые полчаса показывала коллегам фотографии. Сразу с корабля на бал. Из машины приняла душек и приехала на работу. Это, конечно же, был настоящий подвиг. Так, дальше. Мой способ утром написать 3 реально выполнимые задачи. Не 25 пунктов, которые нужно выполнить, а вот 2-3. И если что-то не выполняю, в любом случае хотя бы одну выполняю. Вот это как выйти, как войти в колею рабочую. Да? Так, дальше. Я после отпуска первым делом разбираю почту, но не отвечаю сразу на все подряд. Сначала удаляю рекламу, потом удаляю ненужные рассылки, потом создается приятное ощущение, что не так уж и много, потом отвечаю на письма руководства, а потом на все остальное. Вот молодец. Игорь, молодец. Дима, ты как в точку попал? Вчера я еще плескалась на море, а сегодня я сидела на совещании. Я не могла понять, зачем я там и что я тут делаю. Контраст, конечно, нереальный. На фразу начальника «погружаемся в задачу» я автоматически искала маску, чтобы нырнуть за ракушками. Ракушки. Она так на «а» поставила «ракушки». Помните, у группы «Фабрика» была песня «Ракушки какие, арапаны». Помните, да? Мне помогает красиво одеться в первый рабочий день и как-то сразу отпускает. Выгляжу эффектно, захожу, сражаю коллег на повал и вроде бы прошел первый рабочий день. Маша. Знаете, как Маша. А еще, если приехала с моря загоревшая, офисный планктон начинает тебе завидовать. Говорит, ага, ты такая шоколадка. Вот эти все эти фотокомментарии, вот эти под фотками, когда девочка выставляет фоточку какую-то, да, ну, была на морюшке, да, и вот это такая худышка, шоколадка. Зачем вы это пишете, девочки? Для чего вы это пишете, эту ересь под фотки? Ну, ладно. Вот тоже интересно. Я всегда возвращаюсь домой из поездки минимум за сутки до выхода на работу. Один раз приехал ночью и через 5 часов пошел работать. Весь день был человеком, который физически присутствует, но юридически он еще в самолете и летит из Египта. Сильно. Да. Сегодня с утра спросил коллегу, какой сегодня день недели. Он ответил: понедельник, и с презрением на меня посмотрел. Мне показалось, что это было не просто презрение, а это была даже угроза. Согласен. Да. Вы представляете, как Представляете, как накаляет коллег, когда ты в понедельник приходишь на работу, такой отдохнувший, чуть загоревший, неважно, отдохнувший. Ребята, а какой сегодня день, собственно, скажите, представляете, какая это вспышка внутренней агрессии в голове у коллег. Муж сегодня вернулся после 2 недель отдыха и с 8 утра ходит по офису с кружкой. Я спросила, работает ли он, сказал, что пока просто восстанавливает корпоративные связи. Молодец. Отлично. Ребят, в общем, мы сегодня с вами обсуждаем тему, знаете, ну она такая, она общая, да? Вернулся из отпуска, а мозг еще на шезлонге или в море. Как себя вернуть к работе? Свои способы расскажи.
1: Погода. В Ростове облачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность днем плюс 34. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
7: Плюс. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом». «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Кстати, очень-очень хорошая мысль приходит сейчас. Ну, она, знаете как, это мысль на поверхности. Как вот стартануть правильно после отпуска, да? Ну, как бы на поверхности. Но, можно, знаете, бывает, вот когда лежит что-то вот у тебя на видном месте, и ты его найти не можешь. Бывает же такое, ищешь 100-500, все перевернуть, все ящики, оно лежало на видном месте. Вот, и бывает видное место, оно как раз вот и самое недоступное, да? Вот очень хорошая, интересная мысль. Значит, главное не назначить на, значит, первый день важные переговоры и встречи. Человек после отпуска еще может ответить клиенту: спасибо, мы подумаем после экскурсии или после захода на завтрак, да. Я ставлю любимую музыку в машине по дороге на работу и убеждаю себя, что это не конец отпуска, а это начало нового сезона. Самообман тоже бывает, срабатывает. Вышел сегодня после отпуска, ты как в воду смотришь и обнаружил, что за 2 недели в компании появились 3 новых сотрудника. Хожу и улыбаюсь всем, потому что пока не знаю, кто из них мой начальник. Слушай, это здорово. Ну, еще бывает такое, знаешь, тоже выходишь из отпуска, так и появляется несколько новых сотрудниц. Вот это да! Вот. Человек написал: добрый вечер. Хорошо, чтобы хорошо выйти из отпуска, надо, чтобы отпуска было 2, один на море длинный, и через 2 недели еще короткий в Адыгее. Тогда все супер, сегодня без проблем отработал, правда, с 12 до 16, и присылает фотографию. Был, наверное, в Лазаревской на водопадах. Это, по-моему, Лазаревская, да? Ну вот почему-то, мне кажется, это Лазаревские водопады. Напиши, пожалуйста, кто это, Максим. Эля пишет, значит, как вернуть себя из отпуска? Такой, знаете, вопрос. И ответ сразу. Для начала расскажите, как вы туда попали, работая на себя, мне чисто для общего развития понимать, что я делаю не так. Эля, знаешь, как вот, когда работаешь на себя, что ты делаешь не так? Выключаешь телефон, выключаешь процессы, но перед этим, если ты работаешь на себя, накапливаешь денег на фисташки, да, и выключаешь полностью весь бизнес-процесс и едешь на море. Ну, куда получается там? Получается в Лазаревскую или в Макапсе, неважно. В Лоу, аквапа, в Шипси пошла. Поехала. Тормознула. Как у меня один друг говорит: слушай, нужно найти, если ты сам даже на себя работаешь, нужно найти время на отпуск, потому что потом у тебя будет очень много времени принудительного у врачей и на лечение в больничке. Поэтому ты выбери, Эля. Определись, пожалуйста. Здоровье, вот, или вот. Так, после отдыха обязательно беру нормальный обед с собой. Если еще и голодным выйти на работу, мозг окончательно решит, что хозяин его покидает. Я сегодня первый рабочий... Вот смотрите, сколько людей с первым рабочим днем. Я сегодня первый рабочий день. Начало со... стартануло со списка. Значит, что изменилось, пока меня не было? Определила. Через час поняла, что ничего вообще принципиального не произошло. Это, кстати, очень успокаивает самооценку и лично меня, когда я поняла, что ничего не изменилось. Это так здорово, вот бывает, выходишь, да, ты где-то, ну, когда любишь свою работу, да, переживаешь немного в отпуске, там, знаете же, говорят даже, что 5 дней мы отходим от рабочего процесса, 5 дней мы, значит, успокаиваемся, ну, то есть отдыхать начинаем, и 5 дней после 5 дней, да, то есть если 15 дней отдыхать, где-то на 14-15 день где-то немножко начинаешь скучать о работе. Ну так, примерно. Вот. И, соответственно, бывает, вот скучаешь, вышел, ну, посмотрел, оказывается, вообще ничего не изменилось. Как твой коллега так и не помыл 2 недели назад свою кружку от чая, он просто выкидывает пакетик и заливает новую, она уже вместо белой внутри коричневая. В общем, так же все и происходит. Так, дальше. Мой способ вечером первого рабочего дня. Обязательно придумать себе что-то приятное. Тогда мозг понимает, что работа не отменяет всю жизнь, и можно чувствовать себя хорошо. После отпуска я отключаю уведомления хотя бы на первый час, иначе тебя сразу накрывают 20 чатами, и началось. А самое сложное после отпуска — вспомнить рабочие термины. Сегодня вместо коммерческого предложения чуть не сказал клиенту: экскурсионная программа. Слушай, ну это было уже, это уже было, да. Максим пишет: второй маленький. Нет, это Адыгея, в общем, водопады. Я понял, все. Ну, в общем, второй маленький отпуск у него был. Вообще, знаете, есть люди, которые себе позволяют третий маленький отпуск уже где-то здесь в области, прям рядом. Не в Адыгее, а вот здесь где-то рядом. Допустим, в Октябрьских лесах там или в Константиновске наверху, по Дону. Да. Мне помогает спорт утром. Небольшая зарядка, включила голову, лучше 3 чашек кофе. Правда, после 3-й чашки кофе я уже убедительно всем рассказываю про пользу зарядки. И даже...
после отпуска тоже спорт помогает. Вернулась сегодня и обнаружила на столе большую гору документов. Не стала паниковать. Разделила на срочное, важное и почему это вообще лежит у меня. Последняя стопка оказалась самой большой. Короче говоря, справилась, скоро домой. Вот. Пожалуйста, Лена. Поехали дальше, ребята.

0: Лена пишет: я считаю, что первый день после отпуска нужно официально признать днем адаптации и потом уже приступать к своим обязанностям. Так, привет, ДФМ, привет, Ростов. Первый день после отпуска нужно просто провести спокойно, ни на что не реагировать, где-то с чем-то согласиться, а где-то на что-то не обратить внимания, и все. Я первым делом обновляю рабочий стол компьютера и убираю лишние файлы. 5 минут порядка создают иллюзию какой-то новой жизни и меняю обои на рабочем столе.
1: О!
0: Это, кстати, мелкая история, знаете, но вот реально работает. Такое тоже бывает в смартфоне, когда работа в телефоне. А бывает еще, знаете как, протрешь экран телефона, поменяешь обои, и тебе кажется, что у тебя новый телефон вообще как-то. Вот бывает такое. У меня работает правило 20 минут. Начал задачу и просто занимаюсь ей 20 минут. Обычно после этого уже втягиваешься и не хочешь снова смотреть фотографии моря и вспоминать, как это было. Ну, правило 20 минут. Вот интересно. Слушай, то есть ты 20 минут отработал, отсмотрел материал там, ну, свой рабочий, да, потом ты что делаешь? Паузу, вот уточни дальше. Способ нужен, знаете как? Имя сестра, помните, как в этом приключении в наших мушкетерах, да? Имя сестра, скажи, вот, способ подскажи, как зайти в рабочие будни после отпуска. А, так, я в первый день главное... Я в первый день главное не открывать календарь на весь месяц. Сегодня открыл и чуть не заказал обратный билет. Лет в Адлер. Так, после отпуска не надо пытаться доказать начальству, что ты отдохнул хорошо, что готов работать за троих, иначе тебе могут навалить это. Вот это правильно. Браво! Вообще, ребят, после отпуска, когда ты выходишь, нужно, увидев руководителя, сказать: да, вот вышел. Но, знаешь, как без позитива и без вот этой, знаешь, наигранного вот этого оптимизма, мы сейчас погнали за троих. Нет, просто можешь даже где-то сказать: вы знаете, где-то вот, ну, еще не восстановился. Нет, еще не. Как-то вот вхожу, но... Ну, как бы не совсем. А еще не надо рассказывать, как было классно в отпуске, ребят. Ни коллегам, ни руководителю. Да спрашивай, как в отпуск? Че надо? И ты, да я вообще разрыв там. Не надо этого делать, не надо. То есть, надо, да вы знаете, сказать, плохо, короче, жилье что-то взяли не очень, кондиционер не работал, в пультике телевизора не было, напитки какие-то теплые, еда вообще что-то ни о чем, море грязное, дождь. Как... Вот так! Не надо говорить, как вам было хорошо коллегам, которые сидят без отпуска. Ну зачем у людей вызывать вот эту зависть непонятную, зеленую? Они же еще же могут... Каждый услышал, добавил свое и донес начальнику. Начальник: ага, хорошо отдохнул, значит. Ну иди сюда! Иди сюда! И поехал. Пришел сегодня в офис и машинально спросил коллегу, где здесь завтрак выдают. На меня все посмотрели искоса и не поняли моей иронии. Мне помогает хороший запах кофе и открытое окно утром. Ну, это понятно, уже было примерно, да. Вот тоже хороший способ. Коллега сегодня пришла после... отдыха в Турции и принесла сладости. Получился идеальный переход. Физически она на работе, гастрономически пока она еще в Турции. Ну и мы тоже приняли ее, потому что подарки принесла. А? Вот женский коллектив. Девочки, вот вам еще лайфхак, как говорят мои изумерята, друзья. Значит, смотрите, обязательно после отпуска принесите какие-то подарки, сувениры, вкусняшки своим коллегам. Тогда они вас воспримут более мягко, не будет вот этой зеленой, знаете, слизи зависти. Вот, будет полегче. Ну, правильно, ну что, ну люди работали, ты приехал из отпуска, будь хлебосольным, не будь как эти вот полунепонятные ребята, знаете. Вы знаете, да, там не пустили, ладно, нельзя об этом, в общем, короче. В общем, будьте добры. Будьте добрее, знаете. Сейчас вернемся, поехали.

В Ростове облачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность днем плюс 34. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

Инна. Маша написала, очень нравится этот трек. Ну, это здорово, Машенька, это замечательно. Ты знаешь, сегодня утром тоже Инна ставил трек. Ребятам понравился ход трек, тебе, видишь, понравился этот амазинг. Инна. Поехали дальше о отпуске. Мне помогает сменить заставку на телефоне, и сразу я переключаюсь. Видите, как здорово. Человек, представьте, вот он был в отпуске, одна заставка была на телефоне, потом, значит, он приехал, вернулся в офис, или, я не знаю, там, ну, на работу вышел, поменял заставку, и все, и включил. Слушай, ты просто, ты гений. Это кто, Станислав был, да. Так, я всегда беру на работу что-нибудь вкусное из поездки. Вот, пожалуйста, только мы об этом говорили, и вот повторяется, да. Ну, и понятно там дальше. Беру и угощаю коллег. Сегодня открыл рабочий мессенджер, увидел 687 непрочитанных сообщений, закрыл его, выпил чайка, рассказал, как я отдохнул и отпросился с работы у руководителя. Слушай, ну, у тебя руководитель человек, человечище, понимаешь? Если он тебя там отпустил в первый рабочий день, ну, хотя он тоже человек, он тоже понимает, что ты приходишь, он не можешь понять, что происходит. Это. Даже, знаете, даже если ты сам работаешь на себя, как вот говорят бедные ИПшники, вот написал Сережа, тут девочка писала, по-моему, да, еще, даже вот работая на себя, когда ты ИПшник, пришел, ты, ну, вышел из отпуска, съездил, надо вот это все начинать для самого себя делать, ты не можешь понять, зачем это все, кто эти люди вообще, кому это, за что, куда бежать? Так, вот тоже интересно. Отпуск закончился вчера, а я сегодня все еще автоматически ищу взглядом, куда можно пойти еще посидеть. Шла пешком на работу и потом поймала себя на мысли, что я иду-то на работу. Это была Алена. Мой способ начать с телефонных звонков тем людям, с которыми приятно работать и приятно пообщаться. А потом уже все остальное. Красава! Молодец, Игорек! Ребят, в общем, в принципе, выходить из отпуска нужно очень-очень плавно. Мы об этом с вами поговорили. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM. Всем хорошего вечера. А этот первый рабочий день на этой неделе, если он у вас первый, он закончился. Рабочий день в Ростове-на-Дону, понедельник закрыт. Все!

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Radio DFM.

0: Начало рабочей недели, процесс, ну, не самый простой все-таки, да, друзья? Переключиться с выходных, рабочие дни порой очень сложные, даже может портиться настроение. Ну, и ученые здесь рассказали о том, что нужно есть, друзья, чтобы, ну, не было никакой депрессии, тревожности, вот это все. Оказывается, что нужно есть как можно больше базилика, дорогие друзья. Если вдруг вы думали, чем сегодня пообедать, вот, пожалуйста. Намного больше его надо есть, чем обычно люди едят. Но если мне поставить такой выбор, как человеку, да, или грустить, или жевать один базилик, наверное, я и грустить тоже перестану. И вы не грустите, лучше слушать хорошую музыку вместе с нами и выигрывайте подарки здесь на DFM. Скоро мы снова разыграем наш мерч, ну а пока погнали дальше слушать музыку. Меня зовут Жень Кротов, привет всем и классного дня.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
9: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь...

0: Рам-пам-пам. Ну, вот такую работу мы только что послушали. Удобно, на самом деле, такой текст для трека делать, да? Потому что если вдруг кто-то не знает язык, то какая разница? Поешь рам-пам-пам и все, попадаешь. Но трек, видимо, из-за этого, собственно, и залетел в свое время. Ну, а кто залетел в этот раз, друзья, вы можете всегда посмотреть у нас на сайте dfm.ru. Мы каждую субботу проводим, подводим итоги в DFM Top 30. Ну, а результаты вот как раз на сайте и найдете. Ну, а здесь в ближайшее время вы найдете возможность выиграть подарок, наш мерч, и лично оказаться в эфире, пообщаться с нами, разыграть, в общем, мерч. Вы участвуйте непременно, скоро я снова окажусь здесь и попрошу нам позвонить, что и нужно будет сделать. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове облачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность, днем +34. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Проведи яркие выходные августа в «Папа-пап». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков +7 988 990 1011. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Магнит Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
10: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Самое время взять свое настроение в свои руки, ну и сделать его еще лучше. Позвоните нам, выиграйте мерч, друзья, это вполне возможно. Звоните +7 495 956 1012.

0: по-понятному, хотя мы только таким здесь и занимаемся. Но сейчас будем разыгрывать подарок. У нас есть участник. Он нам позвонил и дозвонился, что, конечно, нас очень радует. Ребята, звоните, участвуйте тоже. У нас Зинур и на связи из Казани. Давайте с ним пообщаемся. Привет!
1: Привет, Женя!
0: Здравствуй, Зинур. Ты рассказал мне за эфиром, что у тебя сегодня особенный день.
1: Да, день моего рождения, 38 лет.
0: Дорогой, мы тебя, конечно, поздравляем с этим замечательным праздником. Поздравляю. Расскажи, пожалуйста, за вот в этом году твоем что-то хорошее, прям запоминающееся случилось?
1: Ну, запоминающееся. В основном мои запоминающиеся дни — это когда я сижу в офисе и работаю, и, ну, печатаю, я же оператор АВМ.
0: Слушай, это тоже хорошо. Работа должна приносить удовольствие. В твоем случае так оно и бывает, верно?
1: Ну да, самое главное, что хороший коллектив у меня, все друг другу помогают.
0: Да, да, я уверен, они тебя и сейчас поддерживают, когда ты будешь с нами играть. Зинур, еще разочек тебя поздравляю с днем рождения. Давай мы с тобой, собственно, к игре перейдем. Игра называется «Ассоциативный ряд». Все очень просто. Я дам тебе тему, дам время, 30 секунд. За это время тебе надо назвать какое-то конкретное количество ассоциаций. Пусть в твоем случае это будет 14, просто тема простая. Мы сегодня говорим с тобой... Да, что такое ассоциативный ряд? Это, допустим, я бы назвал тебе тему, там, не знаю, самолеты. И ты бы сказал, ну, это крылья, это небо, это, ну, иллюминатор, ну, например. Все это является, да, ассоциациями на тему. Так, и твоя тема сегодня на самом деле близка. Твоя тема... путешествие. 14 слов за 30 секунд. Ты справишься?
1: В принципе...
0: Я верю в тебя. Давай.
1: Я готов.
0: Давай. Зинур, я тоже в тебя верю. Удачи. Поехали.
1: Так, во-первых, самолет, море, отдых, дорога, отпуск, машина, любимая жена, дочка, сын, пляж,
0: да,
1: горы, чемодан сам, отель, палатка,
0: да ну,
1: карта, корабль, экскурсия.
0: На рекорд идешь, багаж, дальше.
1: Вояж, костер, там, шар, земля, песок, счастье, путевка, любовь.
0: Да что это такое? 25 слов ты назвал, Зинур! Ты понимаешь, что ты, во-первых, выиграл, во-вторых, я буду теперь больше слов говорить другим людям называть. И если они меня спросят, зачем так много, я скажу, Зинур так задал уровень.
1: Ну, сегодня просто мой день рождения.
0: Да, конечно.
1: Я просто настроился на победу.
0: И правильно сделал. Аплодисменты в твой адрес. Во-первых, с днем рождения, во-вторых, с победой. Передавай приветы.
1: Ура, ура, ура. Я хочу вам огромное, Женя, привет передать.
0: Спасибо, дорогой друг.
1: Очень хотел сегодня утром дозвониться до разбудильников, но хорошего им отпуска желаю. Также передаю привет моим лучшим подругам Свете Смальковой в Казань.
0: Так.
1: Также передаю привет Ксюше Камусиной, у сегодня тоже день рождения.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове облачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность, днем плюс 34. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 120. +2 770 02 66 331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Пап, а что такое первоначальный взнос?
12: Это когда сначала долго копишь.
11: Или не копишь.
12: В смысле?
11: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
13: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
14: Звоните в СК-10, +3110.
15: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неофента. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, выходные прошли, все это прекрасно знают. А еще, друзья, завершился на этих выходных женский Тур де Франс. Это такая многодневная велогонка. Я думаю, вы про это слышали. Есть там победительница, это не так важно. На мой взгляд, победителем там стал новый специалист, который там появился. Это контролер, который проверял грудь участниц. Да, вот на тот самый лифчик, про который говорили, который увеличивает немножко аэродинамику и помогает побеждать. Он стал вне правил, но вот, по-моему, вне правил этот контролер, потому что слишком счастливый человек. Да, друзья, приобщаемся к велоспорту, он становится с каждым годом все лучше. Ну, а мы становимся веселее с каждым часом, потому что слушаем хорошую музыку, да, вместе продолжаем этим заниматься и продолжаем разыгрывать мерч. В этом часе снова такая возможность появится. Не упускайте ее. Всем привет, меня зовут Женя Кротов.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.SB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну, будем надеяться, что у вас все-таки не так. Вы вошли и плотно в любви застряли. Они вошли и вышли, как говорится, приключения на 20 минут. Друзья, кстати, в ближайшие те же самые 20 минут кое-что случится. Вы, возможно, выиграете наш мерч. И чем бы вы сейчас ни занимались, или работаете, или в пробке стоите, или дома сидите, готовьтесь, ловите момент, ждите и звоните нам, как я об этом попрошу. Ну, а сейчас запоминайте номер и будьте готовы. +7 495 956 1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону переменная облачность и 33 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +34 градуса. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио DFM» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comfageta.t2.ru.
10: И вот она, опасная ситуация.
11: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
16: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Не только музыку слушаем, еще и разыгрываем мерч. И в этот момент самый мы должны были играть с Алиной. Она нам позвонила вовремя, но, к сожалению, техника иногда подводит. Алина пропала. Друзья, но это шанс для вас вот прямо сейчас взять телефон, позвонить нам, и, возможно, именно вы станете победителем. Поверьте, это сделать несложно. Возьмите телефон, позвоните. +7 495 956 1012. Вот если в ближайшие секунды, если кто-то нам дозвонится, мы обязательно с этим человеком поиграем. А у нас уже есть этот самый человек. Давайте мы с ним пообщаемся. Сейчас узнаем, как его зовут. Привет! Так, я кого-то... Здравствуйте, как вас зовут?
1: Марина.
0: Марина, откуда вы?
1: Москва, Московская область.
0: Отлично. Марин, вы готовы играть? Скажите, пожалуйста.
1: Да, готова.
0: Вы что, не ожидали, да, что можете дозвониться?
1: Вообще никак.
0: Так оно всегда и бывает, Марин. Ну что, ладно, будем играть с вами. Давайте быстро расскажу правила. Игрушка называется «Не скажите А». Ее суть очень простая. У нас есть 30 секунд, за которую вы рассказываете выдуманную историю. Вы сейчас в прямом эфире сами придумаете. Вы как, способны на это, Марина?
1: Но будем стараться.
0: Это главное. Старание, я думаю, это половина пути. Итак, у нас есть выдуманная история на определенную тему. Вот представьте, Марина, что вы очень богатая. Можете себе такое представить?
1: Представлю.
0: Так, плохо слышно. Еще раз.
1: Такой грех не представить.
0: Это правильно. Сейчас мы будем воображать, что вы очень богатый. И вот представьте, как бы проходил ваш день, если бы вы была очень богатой. Ну, то есть там, вы проснулись в своем особняке и пошли поливать розы. Ну, например, да? Рассказывайте, как бы проходил ваш день, если бы вы были очень богаты. Но вам нельзя говорить определенную букву и слова, в которых она встречается, тоже. Вы готовы услышать, какая это будет буква? Отлично. Это буква Т. Вам нельзя произносить букву Т. Итак, Марина, если бы вы были очень богатые, 30 секунд, поехали.
1: Я проснулась, выпила чашечку кофе.
0: Отлично.
1: С коньячком.
0: Нет, мы против алкоголя. Безалкогольный, да, был бы?
1: Коньячок.
0: Марина, вы такая веселая, кажется. Это точно, если бы вы были богаты, а не просто ваш день? Так, слушаем далее.
1: В обычные дни так не бывает.
0: Так мы не говорим.
1: Приняла душ, пошла на фитнес.
0: Так, Марина, дорогая моя, как приятно, что вы нам дозвонились. Марина, это аплодисменты для вас. Но, боюсь, в этот раз мы без подарка. Фитнес с буквой Т тоже.
1: Фитнес, фитнес.
0: Как и так, кстати.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону переменная облачность и 33 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +34 градуса. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
9: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
10: Делу время, под тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Понедельник, 10 августа. Ну, по крайней мере, у нас здесь, может быть, где-то уже и 11 наступил. Но, тем не менее, давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. Сегодня у нас Всемирный день Льва, так что львов и львиц мы поздравляем. Как вы смогли лапками радио включить? Вот такой вопрос. Также сегодня, кстати, день видеоблогера. Вдруг вы такой? Поздравляем. Конечно, сложнее последние годы этим заниматься, но тем не менее. А еще сегодня день заботливого мужа. Надеемся, что вы именно такой, потому что сегодня также отмечается день попутного ветра. Возможно, если вы незаботливый муж, у вас будет вот такой праздник. Ну и, конечно, всех поздравляем с тем, что у нас еще один час классной музыки. Мы продолжаем ее слушать. Меня зовут Женя Кротов. Огромный привет всем. И продолжаем раздавать наш мерч, наши подарки. Если вы вдруг хотите в этом часе его получить, участвуйте непременно, играйте. Это чуть попозже будет. Пока, погнали дальше.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Ну, с этим треком не поспоришь. Love Tonight — это, да, действительно, all I need, все, что нам нужно. Но я уверен, что вам нужно, кроме любви, еще и возможность выиграть подарок, да? Ее мы прекрасно вам предоставим. Друзья, совсем скоро я снова окажусь в эфире и попрошу вас нам позвонить. И это будет шанс выиграть наш мерч. Советую его не упускать. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012. Пользуйтесь возможностью, и вам точно повезет.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно и до 28 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, днем до +34, утром 27 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки хот-доги, догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
13: Категория 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 15 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио.

Классный трек, конечно, но еще сейчас классная возможность, чтобы стать обладателем нашего мерча. Сделать это несложно. Просто прямо сейчас возьмите и позвоните нам. Плюс 7-495-956-1012. Радио Дева.

0: Музыку слушать, ну и раздавать подарки. Я недавно говорил, что у вас есть возможность выиграть, нужно всего лишь позвонить. С этим справился Дамир из Самары, он с нами на связи. Привет.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну что, рассказывай, как понедельник у тебя проходит. Ой-ой-ой, связь пропадает. Да. Повтори.
1: Алло, сегодня с утра потренировался.
0: О, спортсмен.
1: Да, спортсмен.
0: Что нужно сделать, чтобы, вот знаешь, люди, которые постоянно откладывают на потом, как вот собраться с мыслью и пойти заниматься? Дамир? Ой, да, пропадает связь.
1: Нужно досчитать до трех и сделать
0: все
1: это.
0: Все, отлично, слушай, хороший совет. Ладно, давай досчитаем до трех и начнем играть. Раз, два, три, поехали. Игрушка простая. Назови мне любой предмет, который тебе пришел в голову, кроме телефона. Ой, опять пропадаешь. Еще раз.
1: Арбуз,
0: класс! Супер! Сейчас ты мне назовешь 8 вариантов того, что ты мог бы сделать с арбузом, если бы он у тебя прямо сейчас оказался в руках. Справишься?
1: Думаю, да, справлюсь.
0: Отлично, у тебя 30 секунд, они начинаются прямо сейчас. Поехали.
1: Я мог бы его поднять, уронить, так, разрезать, положить.
0: Так.
1: Подкинуть.
0: Да, поделился бы им с кем-нибудь?
1: Поделился бы.
0: Например.
1: Потренировался бы с ним.
0: Отлично.
1: Бросил бы его.
0: Ну, там кинуть было. Съел бы, как минимум.
1: Съел бы его,
0: да,
1: конечно.
0: Конечно, еще вариантики давай. Ну, давай бы.
1: Пнул бы его, не знаю.
0: Слушай, Дамир, у тебя интересные взаимоотношения с арбузами, да? Ты сегодня ел?
1: Нет.
0: Блин, надо это исправить. Я бы подарил тебе арбуз, но нет, я подарю наш фирменный мерч. Поздравляю тебя, Дамир, ты победил.
1: Спасибо.
0: Время передать приветы.
1: Так, я передаю привет Эмилю. Сегодня у него день рождения.
0: Подари ему арбуз, пожалуйста.
1: Я ему подарю арбуз.
0: Отлично.
1: Передаю привет Эмилю.
0: Так, и все, что ли? Только Эмилю?
1: Да, только Эмилю.
0: Ну и все, правильно.
1: Ну ладно, там... вот мой кент еще сидит рядом. Его зовут Расих. Привет.
0: Отлично. Слушай, ну, оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы также хотите выигрывать подарки, слушайте DFM больше, и больше вам делать ничего не нужно, просто участвуйте и выигрывайте.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно и до 28 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, днем до плюс 34, утром 27 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте nas.com.rf. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе.
13: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
15: Категория 18+. Оп!
16: Ростов, встречай!
17: ВВП Ленинград! ВВП-точка!
16: 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
18: Я терминатор!
16: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
19: 18+.
20: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: ДФМ.
20: «Радио ДФМ».

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно и до 28 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, днем до плюс 34, утром 27 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты-шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
9: Этот демон необычный.
8: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
9: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
8: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Теперь тусовка.
11: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером будет облачно и до 28 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, днем до плюс 34, утром 27 тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свиридовой.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
18: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРР 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

Shades House. Now select

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM. Радио DFM.